Я все уже чем май, мало уже чем мой вайб. Gang bang drive by, я бы все кур май. Кой была лаунс, ово я твердайб. Тесес годы на твердайб.